В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

вообще от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим предупреждениям.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку, а дальше вести технику на штрафстоянку, а дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!
1: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
1: Автомобильные факты.
2: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, в переписке грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
1: Автомобильные факты.
2: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, автомобиля. Чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки. Посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню. Атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы. Зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на фронте для Киева стремительно ухудшается, заявил накануне президент Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции. По словам Путина, противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим. Взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. Президент отметил, что противник пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо по разным каналам и говорит. Киевский режим по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взял на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре, отметил Путин. Он поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру. Россия должна завершить плавный переход на новую модель высшего образования в течение 3 лет, заявил во вторник министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Активный переход на новую систему высшего образования по отдельным укрупненным группам специальностей начнется с будущего года, отметил Фальков. Крайним сроком перехода на новую модель высшего образования министр назвал 30-й год. Напомню, в 23-м году стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Сегодня в него входит 17 вузов. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Судебные приставы открыли еще одно исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса о взыскании более 6 миллиардов рублей по иску компании. Это следует из судебных и других материалов. Приставам из арбитражного суда Москвы поступили материалы, в которых указано о решении возмещения Чубайсом корпорации «Роснано» нанесенных убытков. На их основании открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с бывшего главы корпорации более 6 миллиардов рублей, из которых почти 5,5 миллиардов – это непосредственно взыскиваемая сумма убытков, а остальное – исполнительный сбор. Почти 70% жителей России предпочитают жить в спальных районах городов, а не в центре. Многим хочется иметь рядом с домом зеленые зоны, водоемы и развитую внешнюю инфраструктуру. Это показал опрос, результаты которого обнародовал ТАСС. Исследование проводилось на платформе Wikia. Были опрошены 1200 человек в возрасте от 20 до 55 лет. Как правило, людям в первую очередь важны локации проекта, его транспортная доступность, разнообразие планировок, высокий уровень благоустройства на территории, безопасность, наличие развитой инфраструктуры. Архитектурная составляющая тоже играет значимую роль. Все хотят жить в красивых, уникальных домах. Большинство опрошенных, 58%, хотели бы жить в новостройке премиум-класса, но пока не могут себе этого позволить. Курс доллара на сегодня 74,62, а курс евро 85,48. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-642-41-54 и 54-293.

0: ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Атомная пятиминутка на Радиопортал.
1: Доброе утро! В эфире новости атомной промышленности, в студии Алексей Никитин. Строительство первого энергоблока АЭС «Акую» завершено. Делегация руководства госкорпорации «Росатом» во главе с генеральным директором Алексеем Лихачевым посетила площадку АЭС «Акую», которая сооружается госкорпорации «Росатом» в Турции. В ходе визита глава «Росатома» ознакомился с ходом пусконаладочных работ на энергоблоке номер один, где в полном объеме завершен комплекс строительных работ и ведется активная подготовка к этапу холодно-горячей обкатки реакторной установки. Во время обхода площадки Алексей Лихачев посетил центральный зал реакторного отделения блока номер один, где ему доложили об успешном завершении операций по загрузке имитационных тепловыделяющих сборок в реактор, а также по завершению сборки реактора. После загрузки имитационной активной зоны специалисты выполнили установку блока защитных труб и верхнего блока реактора, завершив один из важнейших этапов подготовки реакторной установки к холодно-горячей обкатке. Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала пусковых операций, а по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены корректировки в финальный этап. Этот вдохновляющий момент сродни финишной 100-метровке на 40-километровой марафонской дистанции. Вот самый последний рывок, когда нужно мобилизовать все силы, и очень важна тема финишного рывка. Это запуск работы обслуживающего персонала. Численность персонала первого блока 1930 человек. Более 40% этих специалистов – это граждане Турции. Мы гордимся тем, что это выпускники наших вузов, которые проходят сейчас подготовку и практику на российских тренажерах и атомных станциях, отметил Алексей Лихачев. В музее атомного ДНХ состоялась премьера документального фильма «Принцип матрешки. Эволюция безопасности». 19 июня в музее атомного ДНХ в Москве прошла премьера документального фильма «Принцип матрешки. Эволюция безопасности», созданного режиссером Ольгой Упоровой и кинокомпанией «Чайка» при поддержке госкорпорации «Росатом». Показ собрал представителей атомной отрасли, экспертного и научного сообщества, ветеранов, ликвидаторов, молодежь, журналистов и гостей музея. Картина, вышедшая в год 40-летия аварии на Чернобыльской АЭС, повествует о том, как трагический опыт прошлого изменил мировое понимание ядерной безопасности. Фильм охватывает широкий исторический контекст от запуска первой в мире Обнинской АЭС до проектов нового поколения замкнутого ядерного топливного цикла и достижений отечественной ядерной медицины. Отдельное внимание уделено эволюции культуры безопасности и тому, как атомная отрасль и мир в целом переосмыслили принципы безопасности после крупнейших техногенных аварий 20 и 21 веков. Своими свидетельствами и экспертными оценками в картине поделились ведущие специалисты атомной отрасли и непосредственные участники ликвидации последствий аварии. Финал фильма посвящен памяти ликвидаторов, чей подвиг создатели картины назвали фундаментом безопасности будущего. В основе фильма образ матрешки. Безопасность атомной энергетики показана как многослойная конструкция, где каждый слой отвечает за свой уровень защиты, физику, инженерные решения и технологии. Но самым главным в этой концепции всегда остается человек, его знания, компетенции, опыт и память. Именно эта метафора задает драматургию картины, ведущей зрителей от первых шагов становления атомной отрасли к авариям на Чернобыльской АЭС и Фукусиме-1, и далее к современным реакторам и технологиям будущего. На строящемся энергоблоке номер 4 Ленинградской АЭС-2 началось сооружение шахты реактора. На энергоблоке номер 4 с реактором ВВР-1200 Ленинградская АЭС-2 началось бетонирование шахты реактора. В течение ближайших трех месяцев специалисты выполнят устройство первых пяти ярусов шахты суммарной высотой более 9 метров. На следующих этапах строительные и монтажные работы будут проводиться одновременно. В итоге вертикальная железобетонная строительная конструкция высотой более 34 метров вместит в себя ядерный реактор и оборудование систем безопасности энергоблока. А также в шахте разместят многочисленные измерительные каналы и датчики для контроля уровня радиации, температуры воздуха, строительного бетона и металлооборудования. Они помогут обеспечить безопасную эксплуатацию ядерной установки. В настоящее время радиационный фон в районе расположения Нововоронежской атомной электростанции находится в норме и не превышает естественных фоновых значений. На сегодня это все новости атомной промышленности. В студии был Алексей Никитин.
2: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже. 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, скажем так, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа! Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Киевский режим, по его словам, огрызается, как может, ударами по гражданской инфраструктуре в силу нацистской природы. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности. Их преступление налицо, заявил Песков, но всему свое время. Также он отметил, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам России. Ситуация на фронте для Киева в определенное время уже станет необратимой, подытожил Песков. У россиян с наступлением лета есть возможность сократить коммунальные платежи. Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, как пересмотреть свои привычки и не переплачивать за ресурсы. В летних квитанциях не должно быть графы за отопление, если регион перешел на оплату по факту потребления. В случае ее появления стоит обратиться в управляющую компанию для уточнения. Также эксперт советует использовать ночные тарифы на электроэнергию, которые могут быть в 3 раза ниже дневных, и своевременно проводить поверку счетчика воды с внесением данных в систему Аршин. Кроме того, управляющая компания обязана ежегодно предлагать жильцам меры по энергосбережению дома. Злоумышленники начали отправлять пользователю на почту письмо, в котором представляются полицейским, следователем, офицером. Они сообщают о предполагаемой судебной повестке против IP-протокола пользователя. Также мошенники предупреждают, если получатель не ответит на уведомление в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Также мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД. Предлагают ознакомиться с постановлением оплатить штраф. Во вложении находится файл в формате PDF, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы. В PDF-файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников. При этом главным правилом защиты от мошенников, которые под видом сотрудников УК, банков и госорганов пытаются получить доступ к аккаунтам граждан, остается никогда и никому не сообщать коды подтверждения из смс-ок или пуш-уведомлений. Полезность диет опроверг главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент Общероссийской общественной организации Лига здоровья нации, академик РАН Лео Бакерия. По его словам, правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность. Да, необходимо правильно питаться, однако не стоит при этом сидеть на каких-то жестких диетах, которые изнуряют тело и дух, часто серьезно травмируют человека, сказал Бакерия. Если хотя бы одна из существующих диет была бы по-настоящему полезной, разве их было бы такое множество, заметил врач. По его словам, если в праздники или выходные вы позволили себе лишнее, достаточно следующие пару дней сделать разгрузочными. Главное, ни в чем не переусердствовать. Правило в еде должно быть одно – сбалансированность и умеренность. Все, как известно, есть яд и все есть лекарство. Нет однозначно вредных продуктов и однозначно полезных. Значение имеет лишь мера, подчеркнул Бакерия. Курс доллара на сегодня 74,62. Курс евро 85,48. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
5: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
6: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
7: СКС «Лада».
6: Но чтобы выбор был большой.
7: СКС «Лада».
6: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
7: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
7: СКС «Лада».
9: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

станем и ближе к ним станем. Встанем, пока с нами рядом Господь и истина с нами.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи уничтожили 323 украинских беспилотника над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в

0: Минобороны тем временем сообщается, что более 250 военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены в Сумской области из-за значительных потерь в этой области. Командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта из Днепропетровской области подразделение 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Добавлю, расчет российских крылатых ударных дронов «Молния-2» поразил 8 укреплений ВСУ на Сумском направлении, 5 из которых являлись пунктами управления ВПЛА, сообщает РИА Новости. Только ядерное оружие оберегает мир от глобальной войны. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Десятки детских здравниц Кубани готовы принять на отдых детей, которые планировали ехать в Крым, сообщил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. В этом крае находится около 90 детских лагерей, и большинство из них расположено на море. Ассоциация может предоставить родителям право выбора и комфортные условия для детей. Для заказчиков, родителей, которые захотят перенаправить детей на отдых в лагеря региона, работает горячая линия. Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе разместил 500 детей из Артека. Известно, что в Крыму бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлены до сентября. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией, давлением. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем. Мошенники в интернете всегда торопят человека и не дают жертве подумать перед принятием решения, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Вычислить мошенника в интернете проще, чем кажется. Смотрите на скорость, он всегда торопит. Говорит, скидка только сегодня или срочно скажите код. Кузьменко посоветовал всегда обращать внимание на канал связи. По его словам, мошенники подделывают номера, создают фейковые страницы в интернете и копируют логотипы. В этом случае следует положить трубку и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. Надо всегда запрашивать доказательства. Когда вам предлагают услугу или выгодную сделку, спросите, а где договор, кто юрлицо, можно ли получить документы. Настоящая компания вам их предоставит. А мошенник начнет увиливать, переводить разговор на другую тему или просто пропадет. Курс доллара на сегодня 74,62, курс евро 85,48. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
4: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
5: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия не приемлет навязываемые Западом правила. Они отражают неоколониальные устремления и демонстрируют неуважение к суверенитету других государств. Президент подчеркнул, западники ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенные принуждения к смене внешнеполитических приоритетов мирового сообщества. Российский лидер акцентировал, Москва выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. В частности, нормы международного права, непререкаемые авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и взаимное уважение, а также равенство всех стран. Добавлю, Владимир Путин не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах. Глава российского государства обращал внимание на то, что такой порядок призван дать возможность Западу жить вообще без всяких правил. Бумажные бюллетени сохранятся на всех участках в ходе проведения голосования выборов в Государственную Думу. В Центральной избирательной комиссии подчеркнули, традиционное голосование является основным приоритетом и механизмом проведения плебисцита. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, грядущие думские выборы пройдут в непростых условиях, поскольку противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные попытки будут пресечены. Именно с этой точки зрения прорабатываются варианты альтернативного волеизъявления граждан, прежде всего в приграничных районах и населенных пунктах, приближенных к линиям боевого соприкосновения. Напомню, выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Общее число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. Российский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка российским автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения топлива. При этом в правительстве признают, ситуация на топливном рынке сейчас непростая, но контролируемая. У независимых АЗС, которые получают топливо на бирже, растет цена, так как растут оптовые цены. И во многих регионах вводятся ограничения на продажу. Если это не делают сами власти, то нефтяные компании, которым принадлежат большая часть автозаправочных станций. Минтранс заявил об отсутствии планов по введению запретов для праворульных автомобилей. В ведомстве отмечают, сбор аналитики об особенностях управления праворульными транспортными средствами необходим для снижения рисков на дорогах, а также отражения данных транспортных средств в регламентах их использования. Напомню, ранее сообщалось, правительство выступило с поручением к Минпросвещению, МВД и Минпромторгу проработать вопрос целесообразности разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств с правым расположением рулевого управления. Это требуется для подготовки таких водителей в российских субъектах, где значительная доля парка транспортных средств приходится именно на праворульные машины. Кроме того, государство постепенно повышает требования к качеству профессиональной подготовки водителей. Основной акцент смещается с формального освоения программы на практическую готовность к реальным дорожным условиям. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
5: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу. Улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В магазине «Тысяча мелочей» только до конца июня. Грандиозная распродажа. Скидки распространяются на весь товар в наличии. Крупная и мелкая бытовая техника, посуда, товары для отдыха, электротовары и многое другое. Не пропустите, только до конца июня. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу: улица Курчатова, дом 1. Режим работы с 8 до 20.00. Перерыв с 13 до 14.00.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Россия не приемлет навязываемые Западом правила. Они отражают неоколониальные устремления и демонстрируют неуважение к суверенитету других государств. Президент подчеркнул, западники ратуют за некий мир, основанный на правилах, однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенные принуждения к смене внешнеполитических приоритетов мирового сообщества. Российский лидер акцентировал, Москва выступает за по-настоящему демократические основы миропорядка. В частности, нормы международного права, непререкаемые авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и взаимные

0: Уважение, а также равенство всех стран. Добавлю, Владимир Путин не раз критиковал западную концепцию так называемого порядка, основанного на правилах. Глава российского государства обращал внимание на то, что такой порядок призван дать возможность Западу жить вообще без всяких правил. Бумажные бюллетени сохранятся на всех участках в ходе проведения голосования выборов в Государственную Думу. Центральные избирательные комиссии подчеркнули, традиционное голосование является основным приоритетом и механизмом проведения плебисцита. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, грядущие думские выборы пройдут в непростых условиях, поскольку противник будет делать все, чтобы внести раскол в общество. Глава государства выразил уверенность в том, что подобные попытки будут пресечены. Именно с этой точки зрения прорабатывается вариант альтернативного волеизъявления граждан, прежде всего в приграничных районах и населенных пунктах, приближенных к линиям боевого соприкосновения. Напомню, выборы в Государственную Думу 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Общее число мест в Думе останется прежним – 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. Российский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка российским автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно документу, допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами в целях производства высокооктанового автомобильного топлива. Использованный при этом прямогонный бензин будет учитываться в объемах произведенного автомобильного бензина, а акциз включаться в стоимость полученного в результате такого смешения топлива. При этом в правительстве признают, ситуация на топливном рынке сейчас непростая, но контролируемая. На независимых АЗС, которые получают топливо на бирже, растет цена, так как растут оптовые цены. И во многих регионах вводятся ограничения на продажу. Если это не делают сами власти, то нефтяные компании, которым принадлежат большая часть автозаправочных станций. Минтранс заявил об отсутствии планов по введению запретов для праворульных автомобилей. В ведомстве отмечают, сбор аналитики об особенностях управления праворульными транспортными средствами необходим для снижения рисков на дорогах, а также отражения данных транспортных средств в регламентах их использования. Напомню, ранее сообщалось, правительство выступило с поручением к Минпросвещению, МВД и Минпромторгу проработать вопрос целесообразности разработки примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств с правым расположением рулевого управления. Это требуется для подготовки таких водителей в российских субъектах, где значительная доля парка транспортных средств приходится именно на праворульные машины. Кроме того, государство постепенно повышает требования к качеству профессиональной подготовки водителей. Основной акцент смещается с формального освоения программы на практическую готовность к реальным дорожным условиям. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 48 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 10 лет российский автомобильный рынок прошел через настоящую бурю перемен. Уход знакомых брендов, перестройка логистических маршрутов, появление новых лиц и стремительный взлет цифровых сервисов – все это стало частью новой главы в истории автомобильной отрасли не только нашей страны, да и мира в целом. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Рынок покупки автомобилей сегодня переживает настоящую революцию. Забудьте о том, что раньше все начиналось с визита в автомобильный салон. Сегодня большинство будущих автовладельцев уже, что называется, прощупывают почву онлайн, прежде чем переступить порог дилерского центра. Люди хотят получить всю информацию о машине, не выходя из дома, и все чаще предпочитают общаться с продавцами через интернет. Статистика говорит сама за себя. Более 85% покупателей начинают сегодня свой путь к новому автомобилю с цифровых каналов коммуникации. А ведь всего каких-то 10 лет назад все было иначе. Искали через знакомых, на автомобильных рынках, в газетах и так далее. Теперь дилерам приходится, что называется, крутиться, чтобы подстроиться вот под эти новые реалии. Главное сейчас — это суперское обслуживание, молниеносная реакция и умение работать сразу по всем фронтам. Поэтому так ценятся ребята, которые могут, после первого привет, переписки грамотно проконсультировать, выдать всю нужную информацию, собрать отзывы, а в идеале и предоплату получить. Цифровизация уже давно не просто классный навык, а жизненная необходимость, и теперь к ней добавляется еще и искусственный интеллект, который уже активно помогает дилерам анализировать, как они общаются с клиентами. Это, в свою очередь, позволяет автоматически оценивать, насколько хорошо менеджеры обрабатывают запросы, где допускают ошибки и какие возможности для продаж упускают. Плюс умные алгоритмы помогают выявлять самых, скажем так, горячих покупателей и фокусироваться именно на них.
0: Автомобильные факты.
1: Это все происходит при том, что сегодня импульс покупки автомобиля, тем более нового, у населения уже практически исчерпан, и рынок плавно проходит структурную трансформацию. Автомобиль окончательно перестал быть просто средством передвижения. В эпоху высокой ключевой ставки и снижения потребительской уверенности транспортное средство, персональное, превращается в финансовый актив. Решение о покупке теперь серьезно обдумывают и сравнивают новую машину с банковским вкладом, рассчитывая платежи по кредиту и остаточную стоимость. Покупатель автомобиля в России в нынешнем году – это потребитель новой формации. Он все чаще не ходит в автосалон и не принимает решение о покупке новой машины, что называется, на эмоциях. Перед важным приобретением покупатель смотрит в первую очередь не на комплектацию, модные модели и цвет, а на экономические расчеты, ставки по депозиту в банке, ежемесячный платеж по автокредиту и прогноз остаточной стоимости машины через 3 года. Эксперты отмечают, что при сохранении жестких денежно-кредитных условий давление распределяется неравномерно по всем сегментам рынка. Наиболее чувствительными к высоким ставкам остаются средние сегмент новых автомобилей. Чек по ним вырос значительно, снизив стимулы для оперативной замены старых автомобилей на что-нибудь новенькое. Для бюджетного и люксового сегментов стимулы и ресурсы могли ухудшиться в меньшей степени. Первые выигрывают за счет перетока покупателей, которые больше не могут себе позволить средний сегмент, поэтому остаются на уровне недорогих автомобилей. Вторые обслуживают аудиторию, которая не чувствительна к стоимости кредита в принципе. Вот с такими условиями рынка сталкивается сегодня автомобильная отрасль не только в нашей стране, и в целом в мире. Друзья, чем скорее мы к ним приспособимся, тем проще всем нам будет. Противиться этому бессмысленно, поэтому держите ушки на макушке, ну а я, в свою очередь, обещаю информировать вас о новых трендах в автомобильной отрасли. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.